0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гуанхо Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садае Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дзайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
13: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия. Гидарре ди амурия Тюркия.
6: Ини адала радио суара Тюркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гуанпо Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дзайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радиоса.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
7: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
13: Эво ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
2: Гидарре ди амурия Тюркия.
11: Ини адала радио суара Тюркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye. Turkiye öne radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджи Анкара, радио садае Тюркия.
12: Да, Тюркия ганг радио да.
13: Хосуме Тюркия и дайна радио гаяна.
14: Петершия радио садбури Тюркия скма.
15: Овода Тюркия уни радиоса.
16: Айч радио воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркии.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гитплеер Тюркияның пети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
2: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидар реди амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
11: Este radio voz de Turkia.
0: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkia.
8: Efir de Turkia ovoz radio.
16: It Turkia hongia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkia.
7: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

В эфире «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. Сегодня с вами в студии я, Яна Алиева. В операторской мне помогает Гёкан Пулат. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию новости, специальную программу, посвященную годовщине завоевания Стамбула, а также следующие программы: турецкая уличная еда, калейдоскоп и колорит боснийской кухни.

Вначале коротко о новостях дня. Сегодня по всей стране проходит торжественное мероприятие, приуроченное к 573-й годовщине завоевания Стамбула османским султаном Мехметом II. Министерство иностранных дел Турции сообщило, что внимательно следит за состоянием граждан страны, находившихся на борту судна турецкого владельца под флагом Вануату, которое подверглось атаке беспилотника после выхода из украинского порта Одесса. В результате авиаудара израильской армии по кварталу Ярмук в центре города Газа ранения получили 5 человек. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что в ходе переговоров с Ираном по ядерной программе между сторонами сохраняются некоторые разногласия, однако они очень близки к заключению соглашения. Германия выступила против раздела Газы. Берлин выразил обеспокоенность планами Израиля расширить зону оккупации в палестинском эксклаве. Ну а теперь более подробно об этих и других событиях. Сегодня по всей Турции проходит торжественное мероприятие, приуроченное к 573-й годовщине завоевания Стамбула османским султаном Мехмедом II. Главным центром торжеств под координацией администрации губернатора Стамбула стал сам мегаполис. В рамках праздничной программы на площади Айя-Софья Министерство национальной обороны Турции организовало грандиозный концерт оркестра военной османской музыки «Мехтеран». Одним из самых ожидаемых событий дня в Стамбуле станет зрелищное вечернее авиашоу, которое украсит небо над Босфорским проливом. Праздничные мероприятия охватили и другие исторические регионы страны. Так, в Эдирне, бывшем

0: столице Османской империи, где Мехмед II планировал легендарную осаду, администрация губернатора организовала специальную программу под девизом «Завоевание Стамбула начинается в Эдирне». Министерство иностранных дел Турции сообщило, что внимательно следит за состоянием граждан страны, находившихся на борту судна турецкого владельца под флагом Вануату, которое подверглось атаке беспилотника после выхода из украинского порта Одесса. В письменном заявлении турецкого внешнеполитического ведомства говорится, что сухогруз направлялся из Одессы в Тюркию и был атакован беспилотным летательным аппаратом минувшей ночью. В результате инцидента двое граждан Тюркии и в составе экипажа получили легкие ранения. Состояние наших граждан, находящихся на борту судна, находится под пристальным контролем Генконсульства Тюркии в Одессе, отмечается в заявлении. МИД Тюркия также выразила обеспокоенность эскалацией, наблюдаемой в последнее время в Черном море, и связанными с этим рисками для региона, а также возможными негативными последствиями для Тюркии. В заявлении подчеркивается, что Анкара довела до сведения всех заинтересованных сторон предупреждение о необходимости избегать шайков, которые могут привести к неконтролируемому обострению конфликта. Турецкая сторона вновь призвала обеспечить безопасность гражданского судоходства в Черном море и подчеркнула важность урегулирования конфликта путем переговоров. Напоминаем заинтересованным сторонам о нашей готовности разрабатывать основанные на региональной принадлежности и ориентированные на результат меры для предотвращения эскалации и ускорения мирного процесса, говорится в сообщении МИД Тюркия. В результате авиаудара израильской армии по кварталу Ярмук в центре города Газа ранения получили 5 человек. Как говорится в письменном заявлении Управления гражданской обороны Палестины в секторе Газа, после атаки Израиля по кварталу на складах вспыхнули пожары. В сообщении отмечается, что в результате удара пострадали 5 человек, а сотрудники гражданской обороны смогли взять огонь под контроль и предотвратить его распространение на соседние территории. Отмечается, что продолжающиеся удары израильской армии по различным районам сектора Газа привели к масштабным разрушениям инфраструктуры и жилых кварталов. Ранее, во второй день праздника Курбан-Байрам, в результате атак Израиля по разным районам сектора Газа погибли 3 палестинца. Еще многие получили ранения. По данным правительственного медиа-офиса Газа, с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня, в результате израильских ударов погибли около 910 палестинцев, еще 2747 человек получили ранения. Израиль при поддержке США начал военную операцию против сектора Газа 8 октября 2023 года. За это время погибли более 72 тысяч палестинцев, большинство из которых – женщины и дети. Еще свыше 172 тысяч человек получили ранения. Германия выступила против раздела Газы. Берлин выразил обеспокоенность планами Израиля расширить зону оккупации в палестинском эксклаве. Правительство Германии выразило обеспокоенность планами Израиля расширить зону незаконной оккупации в секторе Газа. Об этом заявил представитель МИД ФРГ. В Берлине подчеркнули, что выступает против постоянного раздела эксклава и дальнейшего расширения израильской оккупации территории. Поводом для заявления стали слова премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, который сообщил, что поручил армии взять под контроль 70% сектора Газа. По его словам, в настоящее время Израиль контролирует около 60% территории эксклава. Соглашение о прекращении огня и обмену заложниками, заключенное в октябре 2025 года при посредничестве США, оставило под контролем Израиля более половины сектора, тогда как остальная часть фактически находилась под управлением палестинского движения «Хамас».
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что в ходе переговоров с Ираном по ядерной программе между сторонами сохраняются некоторые разногласия, однако они очень близки к заключению соглашения. Как сообщает газета «The Hill», Венс сделал соответствующее заявление журналистам в аэропорту Joint Base Andrews в штате Мэриленд. По его словам, в переговорах между США и Ираном по-прежнему остаются отдельные спорные моменты, касающиеся иранской ядерной программы. Однако стороны значительно

продвинулись вперед. Венс отметил, что в ходе переговоров обсуждались различные вопросы, включая ядерный потенциал Ирана. Есть несколько вопросов, связанных с иранской ядерной тематикой, запасы высокообогащенного урана и сама проблема обогащения. По крайней мере, на данный момент мы считаем, что они ведут переговоры добросовестно, и мы добиваемся определенного прогресса, заявил он. Вице-президент США подчеркнул, что Вашингтон надеется добиться дальнейшего продвижения на переговорах. Он также допустил, что президент США Дональд Трамп может в итоге одобрить соглашение, хотя окончательного решения пока нет. Отвечая на вопрос о возможном выводе запасов обогащенного урана из Ирана, Венс не дал прямого ответа, отметив, что по этому вопросу еще необходимо урегулировать ряд деталей, что потребует времени. «Мы приближаемся к моменту, когда сможем вынести эти проблемы на обсуждение и найти решение, однако для этого необходимо добиться еще большего прогресса. Я не могу гарантировать, что нам это удастся, но в настоящее время я настроен довольно оптимистично», — сказал он. Ранее американская платформа Axios со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщила, что представители США и Ирана якобы достигли 60-дневного соглашения о продлении режима прекращения огня и продолжении переговоров по иранской ядерной программе. Сообщалось, что для вступления договоренности в силу ожидается одобрение президента Дональда Трампа. Согласно публикации, на первом этапе предполагается открыть Ормузский пролив для свободного прохода коммерческих судов, а в ответ США снимут морскую блокаду, введенную против иранских портов. Япония впервые направит военный персонал в миссию НАТО по поддержке и обучению Украины, расположенную в Германии. Как сообщает агентство Кьодо, в Министерстве обороны Японии заявили, что 4 сотрудника сил самообороны страны впервые будут задействованы в Центре содействия безопасности и подготовки Украины НАТО в Германии. Согласно заявлению, персонал будет находиться на службе около года и займется координацией деятельности, связанной с военной поддержкой и обучением Украины. При этом подчеркивается, что они не будут участвовать в каких-либо боевых операциях. В министерстве отметили, что этот шаг направлен на укрепление оборонного потенциала Японии и расширение сотрудничества с НАТО. Центр содействия безопасности и подготовки Украины НАТО был создан в июле 2024 года и насчитывает около 700 сотрудников. Центр координирует поставки военного оборудования и проведение обучающих программ для Украины со стороны стран-членов НАТО и государств-партнеров. Ранее также сообщалось, что Япония рассматривает возможность присоединения к инициативе НАТО Prioritized Ukraine Requirements List, предусматривающей предоставление Киеву американских боеприпасов, военного оборудования и финансовой помощи в рамках поддержки Украины в российско-украинском конфликте. На мысе Канаверал в штате Флорида произошла масштабная авария на стартовой площадке космической компании Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу. Во время плановых огневых испытаний новейшая тяжелая ракета New Glenn взорвалась, превратившись в гигантский огненный шар. По сообщениям местных властей и очевидцев, взрыв около 21:00 по местному времени был такой силы, что взрывная волна встряхнула дома в близлежащих городах, а оранжевое зарево в небе было видно на десятки километров от космодрома. В результате инцидента стартовому комплексу номер 36 был нанесен серьезный ущерб. Взрывом обрушила одну из 180-метровых громоотводных башен. В Blue Origin классифицировали произошедшее как аномалию и подтвердили, что в ходе инцидента никто из персонала не пострадал. Полезной нагрузки на борту ракеты в момент тестов не было. New Glenn готовили к четвертому пуску, в рамках которого она должна была вывести на орбиту партию интернет-спутников Project Kuiper для компании Amazon. Основатель компании Джефф Безос назвал этот день очень тяжелым, но добавил, что команда восстановит все повреждения и вернется к полетам. Глава конкурирующей компании SpaceX Илон Маск отреагировал на случившееся в соцсети X кратким комментарием. «Крайне прискорбно. Ракеты – это сложно». Администратор НАСА Джаред Айзекман также заявил, что космическое агентство окажет поддержку в проведении тщательного расследования причин аварии. Эксперты отмечают, что инцидент наносит мощный удар по планам Blue Origin и может серьезно сдвинуть графики американской лунной программы.

Программы «Артемида», в которой ракета «Безоса» играет одну из ключевых ролей для развертывания будущей окололунной инфраструктуры. Уважаемые слушатели, это были новости.

специальная программа, посвященная годовщине завоевания Стамбула. Османская империя обеспечила свой основной рост и укрепление за счет завоевания византийских земель. В результате завоевания, произошедших как в Анатолии, так и в Румелии, Византия превратилась в город-государство, состоящее лишь из Константинополя. В 1453 году османский султан Мехмед II, осознав, что нахождение Стамбула в руках Византии представляет угрозу для безопасности османского государства, осадил город с помощью огромной армии. Технологии и пушки, использованные османской армией во время длительной осады, обеспечили завоевание Стамбула 29 мая 1453 года. Стамбул стал столицей Османской империи. Завоевание Стамбула, положившее конец Средневековью и положившее начало новому времени, оказало глубокое влияние на мировую историю и стало катализатором движений реформации и ренессанса на Западе.

Мир постепенно движется к единому стандарту сетевого напряжения 230 вольт. Тем не менее, гражданам Тюркии, отправляющимся в страны Америки, все еще приходится быть готовыми к напряжению 110 вольт, а при поездках в такие страны, как Саудовская Аравия, к различным типам розеток. В основе этого различия по-прежнему лежит противостояние взглядов Николы Теслы и Томаса Эдисона. Предлагаем вашему вниманию материал, подготовленный Уром Беджерикли для ТРТ Хабер. Из-за различий в сетевом напряжении и типах розеток в разных странах перед поездкой за границу необходимо заранее узнать параметры электросети и типы вилок в стране назначения. В мире используются разные значения напряжения вольт и частоты герц в городских электросетях. Как и во многих вопросах, связанных с электричеством, корни этого различия уходят к разногласиям между Николой Теслой и Томасом Эдисоном. В XIX веке гениальный изобретатель Тесла разработал модель производства и распределения электроэнергии на основе трехфазного переменного тока. В своих расчетах он определил, что оптимальной частотой для переменного тока является 60 Гц, то есть 60 циклов в секунду. Он также считал, что напряжение должно составлять 240 вольт, поскольку именно при таком значении достигается наибольшая эффективность. Эдисон же выступал за 110 вольт. Он утверждал, что постоянный ток напряжением 110 вольт более безопасен. Когда использование электричества стало массовым, стало ясно, что для передачи энергии на большие расстояния переменный ток гораздо эффективнее. Тем не менее, в США и странах, находившихся под их влиянием, продолжили использовать 110 вольт. В Европе при строительстве электростанций сначала также использовали 110 вольт, однако вскоре выяснилось, что устройство на 110 вольт потребляет вдвое больше тока, чем аналогичное устройство на 220 вольт при одинаковой мощности. Это требовало более толстых проводов, поэтому Европа перешла на 220 вольт. При этом для удобства десятичной системы была выбрана частота 50 Гц. Хотя такая система была примерно на 15% менее эффективной, стандарт 50 Гц сохранился. После Второй мировой войны стандарты определились. Хотя некоторые страны, например, Великобритания, использовали другие частоты, после Второй мировой войны стандартом по всей Европе стали 220-240 вольт и 50 Гц. Тюркия также построила свою электрическую инфраструктуру в соответствии с европейской системой и приняла стандарт 220 вольт и 50 Гц. Однако в 1983 году Международная электротехническая комиссия вновь начала работу по объединению стран, использующих 220, 230 и 240 вольт в единый стандарт. Из-за роста производства, экспорта и импорта электроники было принято решение в течение 20 лет перейти на стандарт 230 вольт для бытовых сетей и 400 вольт для промышленности. Страны, включая Тюркию, с 2003 года используют стандарт 230 вольт и 50 Гц.

хотя по привычке все еще говорят 220 вольт, на практике городская электросеть уже стандартизирована на 230 вольт. В США, чтобы уменьшить потери, вызванные низким напряжением, начали использовать в жилых домах оба варианта напряжения. Для энергоемких устройств, таких как электрические печи, используется 230 вольт, а для освещения и менее мощных приборов – 110 вольт. Изменения внедряются постепенно, чтобы миллионы электрических устройств не оказались бесполезными. Япония продолжает использовать 110 вольт и собственную систему тока. В будущем ожидается, что весь мир перейдет на единый стандарт 230 вольт. Различия между странами касаются не только напряжения и частоты сети. Существуют также различные типы розеток от типа А до типа О. В Турции наиболее распространен тип F с двумя контактами. Однако в последние годы быстро растет использование розеток типа C. В США наиболее распространены розетки типов А и Б, а в Европе первоначально был популярен тип С, который также широко распространился в Африке и Западной Азии. Тип F считается более безопасным благодаря заземлению. Кроме того, в Европе и Турции в домах широко используются реле защиты от утечки тока и автоматические выключатели, предотвращающие аварии в электросети.

На витрине старой кондитерской среди шоколадных и ореховых десертов всегда есть один, который сразу привлекает взгляд не ярким светом, а своим объемом. Белоснежный слой, возвышающийся над тонким бисквитом, словно бросает вызов гравитации. Этот десерт – шампита. На первый взгляд она кажется простой, но оставляет после себя незабываемые впечатления. Шампита – не тот десерт, который можно съесть на бегу. Она требует момента. Будь то короткий перерыв на кофе или долгая душевная беседа. В Боснии к шампите тянутся тогда, когда хочется чего-то легкого, но в то же время запоминающегося и яркого.

Шампита не многослойна. Уникальной ее делает контраст – тонкая, твердая, бисквитная основа и возвышающаяся над ней мягкая воздушная пена. Этот баланс – главная черта, определяющая суть шампиты. Нижний слой должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать всю конструкцию. Его готовят из яиц, сахара и муки, выпекая тонким пластом. Верхний же слой – это и есть истинный характер шампиты. Яичные белки, соединяясь с сахарным сиропом, превращаются в плотную глянцевую и объемную массу. Эту пену щедро выкладывают на бисквит, после чего

Сараево часто рассказывают одну историю. Одна местная кондитерская прославилась своими феноменально высокими шампитами. Люди приходили туда порой просто для того, чтобы на них поглазеть. Как-то раз один молодой человек, желая произвести впечатление на друзей, заказал себе сразу две порции. Когда десерты принесли, парень осознал свою ошибку. Шампиты оказались не просто огромными, но и невероятно сытными. Однако отступать было поздно. Первое пирожное он одолел довольно быстро, а вот перед вторым взял паузу. Друзья замерли в ожидании. Осилив еще несколько кусочков, молодой человек с трудом улыбнулся и произнес: «Шампиту едят не ради спортивного интереса, а ради удовольствия». Говорят, эту фразу потом еще долго повторяли в той кондитерской.

Вот что нужно для приготовления шампиты. Для бисквита. 4 яйца, 4 столовые ложки сахара, 4 столовые ложки муки. Для белкового крема. 4 яичных белка, 240 грамм сахара, 100 миллилитров воды. Первым делом приготовьте бисквитную основу. Взбейте яйца с сахаром до пышности, затем аккуратно вмешайте муку. Перелейте тесто в форму и выпекайте до легкого золотистого оттенка. Для крема сварите сироп из сахара и воды. Одновременно с этим взбейте яичные белки до получения пышной пены. Не переставая взбивать тонкой струйкой, влейте горячий сироп в белки и продолжайте работу миксером, пока масса не превратится в плотную глянцевую пену. Щедро выложите полученный крем на остывший бисквит и идеально разровняйте поверхность. После полного охлаждения нарежьте десерт на аккуратные квадратики. Нарезка здесь целое искусство. Нож должен оставлять безупречно чистый и ровный срез. Ведь в шампите ее внешний вид – это неотъемлемая часть самого вкуса.

0: Шампита – это десерт, который балансирует на тонкой грани между буднями и праздником. Она не принадлежит исключительно большим торжествам, но и просто так, без всякого повода, ее тоже не готовят. Это удивительно легкое лакомство, но эта легкость ничуть не умаляет его выразительности. В Боснии шампита – символ того, как простая идея оживает в безупречном исполнении. В ней нет скрытых смыслов или тайных слоев. Она не преподносит сюрпризов. Она честна и открыта. Она именно то, чем кажется. Сегодня в нашей рубрике «Колорит боснийской кухни» мы говорили о десерте, который доказывает, что даже самая простая форма может оставить глубокий след в сердце. Шампита не пытается казаться чем-то иным, и именно поэтому она незабываема. До следующей встречи! Пусть ваши дни будут такими же легкими и воздушными, как белковая пена, но при этом наполненными глубоким смыслом. Приятного аппетита!
1: Колорит боснийской кухни.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В этом выпуске мы поговорим о выпечке, которая сегодня имеет такое же важное значение, как и в прошлом. На самом деле это настоящее спасение для тех, кто очень голоден и имеет ограниченное время и средства. Что может быть лучше в качестве перекуса, чем эта выпечка, особенно когда вы только проснулись или в полдень, или после работы по дороге домой? В нашей рубрике «Турецкая уличная еда» мы знакомим вас с быстрыми в приготовлении, но вкусными блюдами этой страны. Сегодня в меню семит. Возможно, вы никогда раньше не пробовали семит и даже не слышали о нем. Итак, давайте сначала объясним, что такое семит и как он выглядит. Семит – это кольцеобразная выпечка диаметром около 15 см, обычно посыпанная кунжутом. Его основные ингредиенты – мука, вода, дрожжи и соль. Размер и используемые ингредиенты могут немного отличаться в зависимости от региона. Это, естественно, влияет и на вкус семита. Например, стамбульские семиты немного больше и мягче, чем анкарские, которые поменьше, более хрустящие и имеют темноватый цвет. Это потому, что тесто перед выпечкой окунают в патоку. Патока придает анкарскому семиту заманчивый цвет и уникальный вкус. Например, в Ризе и Кастамону семиты готовятся без кунжута. Именно поэтому семит в Кастамону называется «лысый семит». Так когда и откуда возникло слово «семит»?

0: вопрос сложно дать однозначный ответ. Существуют разные мнения относительно происхождения этого слова. Согласно некоторым источникам, слово «семит» происходит от греческих слов «семидалис» – «манная крупа» или «зимитис» – «хлеб, приготовленный на дрожжах». Другие источники повествуют о том, что слово происходит от арабского слова «самит» – «мелкомолотая мука» или «манная крупа», которое, в свою очередь, является заимствованием из арамейского сирийского слова «самида». А есть даже и те, кто связывает его с аккадским словом «самиду», происходящим от глагола «молоть». Письменные документы о семите в основном датируются периодом после завоевания Стамбула в 1453 году. В тот период в Османском дворце использовалось слово «смит», однако эта выпечка не была кольцеобразной формы и не была покрыта кунжутом. В то время слово «семит» означало «мелкомолотая мука». А склады с мукой во дворце назывались «семит-хане», ответственный за распределение муки «семичи-баши», а дворцовые пекарни «падишах-фырыны» – пекарня султана. В 1592 году в Усть-Кударе была зафиксирована имеющая форму кольца выпечка, похожая на современный семит и приготовленная из муки высшего сорта под названием семиди-халка – кольцеобразный семит. Семиты того периода были тяжелее и крупнее современных. Но со второй половины XVIII века слово «халка» – «кольцо» начало выходить из употребления. На картинах XIX века, особенно написанных иностранными путешественниками, можно увидеть уличных продавцов, бубликов, точно таких же, какими мы видим их сегодня. Вы выбежали из дома, вам нужно ехать на работу или в школу, и вы умираете от голода. Все мы сталкивались с такой ситуацией. И все мы знаем, как быстро утолить голод в такие моменты. И именно для этого и существует семит, турецкий бублик. Вы наверняка видели, как на оживленных улицах, в кварталах возле светофоров или на автобусных остановках, на станции паромы или метро уличные продавцы семитов громко кричат «Смичи!» – продавец семита. Эти люди выкладывают семиты либо на подносах, которые несут на головах, либо везут их в небольших передвижных тележках со стеклянными дверками. Конечно, не стоит забывать и о запахе свежего семита, доносящемся из пекарень вдоль дороги. Если у вас есть возможность купить семит в пекарне, вы можете подсмотреть, как искусно и быстро пекари оформляют тесто. Сначала тесто растягивают в тонкую колбаску толщиной с палец, а затем скручивают в кольцо. Потом его обмакивают в разбавленную патоку, обваливают в кунжуте и ставят в духовку. И вот наступает долгожданный момент. Вы пробуете первый кусочек теплого семита, хрустящего снаружи, мягкого внутри, с чудесным ароматом. Стакан айрана или свежезаваренного чая отлично подойдут к нему. Приятного аппетита!
1: Турецкая уличная еда.

Завершение коротко о событиях дня. Сегодня по всей Тюркии проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 573-й годовщине завоевания Стамбула. В результате авиаудара израильской армии по кварталу Ярмук в центре города Газы ранения получили 5 человек. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что в ходе переговоров с Ираном по ядерной программе между сторонами сохраняются некоторые разногласия, однако они очень близки к заключению соглашения. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Тюркия.
10: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджи Анкара, радио садае Тюркия.
11: Да, Тюркия ганг радио да.
12: Хосуме Тюркия и дайна радио гаяна.
13: Петерчия радио садбури Тюркия скма.
14: Овода Тюркия уни радиосу.
15: Айч радио воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
9: Е садай Тюркия.
19: Аңлап атканыңла Тюркия овоза радиосу.
6: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
1: Гидар реди амурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este radio voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Банкодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
11: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
15: Аич, Радио, Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
14: Гитлеер Тюркиянын пети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
19: Эдо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
4: Гидарреди амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
12: Este radio voz de Turkia.
18: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkia.
7: Efirde Turkia ovoz radio sa.
2: It Turkia hangia radio ya. Ovde radio glas Turkia.
0: Turkia une radio sa. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Банко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гитлеер Тюркиянын Тети Радиоси.
5: Е Садай Тюркия.
3: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза Радиосы.
6: Эдо Ифонетис Тюркия.
5: Олди Радио Глаз Тюркия.
7: Гидарреди Амурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Türkiye öne radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гитлер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Тюркия.
4: Овди радио глас Тюркия.
17: Гидареди амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
4: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чешен, Бонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гитлер Тюркиянын пети радиосы.
4: Е садай Тюркия.
6: Аңлап аткыныңлар, Тюркия овозы радиосы.
7: Эзо ифонетис Тюркия.
1: Овди радио глас Тюркия.
5: Гидарри диамурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
22: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
23: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Сте Тюркия.
1: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет Зари и Тюркия.
3: Чели ши Туарчи Чешен, Бонко Дентай.
4: Инджан Кара, радио Садая Тюркия.
5: Да, Тюркия Гаг, радио да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, радио Гаяна.
7: Петерчия радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Овода, Türkiye Ünü Radyosu.
0: Айч Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Овоза.
11: Диплеер Тюркия'нын тети радиосы.
2: Е Садай Тюркия.
12: Аңлаватканына Тюркия Овоза Радиосы.
13: Эдо Ифонетис Тюркия.
14: Овди Радио Глас Тюркия.
15: Гидар Радио Амурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
9: It Turkiye Hongya Radio ya.
14: Oldu Radio Glas Turkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Уни, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит Голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
2: Е садай Туркия.
3: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
4: Эзо ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
7: Гидарреди амурия Туркия.
12: Ини адала радио суара

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вюни, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Турция.
0: Говорит голос Турция.
17: Эфирда, Турция, Овоза.
15: Гитлеяр, Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Ye Saday Türkiye.
18: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
2: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este Radyo Voz de Türkiye.
5: こちらはトルキエの声ラジオです。
15: スボルはグラスオットナトルキエ。
8: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
0: イッツトルキエハンギアラジオや。
5: オールドラジオグラストルキエ。
7: トルキエウヌラジオス。
0: ブラストルキエニンセシラジオス。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да, Türkiye radyoda.
14: Хосуме Туркеи зайна радио гаяна.
15: Петершия радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Аич радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
0: Аңлаватканыңлар Туркия авазы радиосы.
8: Эзо ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
3: Гидар радио Амурия Туркия.
12: Ини адала радио Суара Туркия.
6: Хини дая кисуахили саути я Туркия.
9: Эсте радио вож де Туркия.
4: Коцирава Туркия но кое радио дес.
10: Зборува гласот на Туркия.
17: Эфирде Туркия овоз радиоса.
0: Ит Туркия хонгия радиоя.
5: Овде радио глас Туркия.
7: Туркия уни радиосу.
0: Бурасы Туркиянин сеси радиосу.